По районку нападав, я не имел лизе. Оба на цене бьянс по рускоков. И раншер билиз. Ам тяфа на пьевану. Ар савулу ан талата на пануанья, ар мадам горетия. Ники парета манера на нзотру зома и нон тонтон ти, марин рейна ня сапоцем лей вити. Окей.